0: ننق اف ام وشق النوحلو love you and love you and love you and love you selfie ننق اف ام
1: نو موتشيلسا مكيلي مساعود
2: атаасингорнарми юнип 22-ни тиимимерсоо нуяқарлүни сиаллилаартарсиннааллүни уллуккут арфинимарлүнник уннуамилу сисаманик киассангатиннеқарпоо анораа аваннакиппасик секунтимомитеримарлу тунгаанут суккассусеқартассаа
1: вэр усекн фонук
2: мэнте ден 22 юни ифюлье тиими скют вэрмеле трайн даутемпатур по +7 градер о натемпатур по +4 градер. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: zusammen nach, bald zusammen nach. Nanoch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahu.
2: Атаасин гоннэрми юнипцуатсуувиани тииммимерсоо нуяқарлүни сиаллилаартарсиннааллүни уллуккут арфинимарлүнник уннуамилу сисаманик киассангатиннеқарпоо аннораа аваннакиппасик сикунтимумиитеримарлу тунгаанут суккассусеқартассаа
1: Вэ усекен фо нук
2: Мандаг ден 22 юни ифюлье тиими скют вэрмилит рейн даутемпатура по +7 градер о натемпатура по +4 градер Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke kan du op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсумпитсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфиитмик исут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсиит соорлу танқортимик кисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акиитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 3311 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
4: Asatuk VM 2026. Nanok Media Kanadia Kutiga Duit isingin naikit asat tahtut sama nangam nokpad bisang nakluin naktumit isokang nokpad fini isok tisakat tamut VM mimidu bisuset Nanok Media Mid isingin nakatahit
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er natlønne atomik, vi siger sig af og så Nanoq Media TV аппутигалуу алигу тассиат нутаасиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media аниннерулерситтисарпу
0: Nanoq FM